0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Прокачай себя на максимум в тренажерном зале «Стар». При покупке абонемента скидка 10%. Если ты ждал повода начать, то это именно он. «Стар». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Успейте на летнюю волну скидок до 45% на все украшения в 585 «Золотой» только до 6 сентября. Ждем вас в торговом центре ВГ1 и торговом центре «Восточный».
0: Реклама на Интер-ФМ.